0: плаща дляке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна Роборок.си.

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се улочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Ко знориш такой се лажје тиха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске раје ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За мене проблемо ни овир, резу кар сам нор, јас мам кромпир.